0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
3: Второе. Августа.
2: Августа.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
1: Второе.
0: Августа.
3: Августа.
4: В Москве 5 утра.

0: синдром слабый свет зачесала.
1: Нет, это не была правда, милая.
2: Петропавловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонима.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Второе.
2: Второе.
0: Августа. Августа.
3: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой. Левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам. Прогнуться. Потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Поднимите руки вверх, держите вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам.

действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизацкие цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Давай споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние пылинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

今日降っていても、いつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

0: Сегодня.
1: Сегодня. Второе.
2: Второе.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 10 часов утра.

0: партии, обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
1: 11 часов 1.

0: Радио Анонимус.
1: Вы слушаете Радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Второе.
0: Второе.
2: Августа.
3: Августа.
4: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле, как у класса. Речь, небо, это все мое, родное, это родина.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
3: Второе.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

0: Второе.
1: Августа.
2: Августа.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

Спасибо.

Где находится Мэриленд? Какой будем фильм смотреть? Ну, я вчера вечером ночью сказал, чтобы присылали реквест, и реквест пришел только один, который, наверное, все смотрели, правда, я не смотрел, но мы не будем его сегодня смотреть. Если тот, кто прислал реквест, сочувствуя господину Месть, тут сейчас... и будет приходить на киноэфиры, то мы его посмотрим в следующий или послеследующий раз. Но если он будет тут и будет приходить. Сегодня вам на выбор, короче, русское или японское?

Какой фильм про трансформацию паука? Нет. Че так. Ага, нет. East Coast. Я как обычно. Двусекундная пауза, это я вспоминал, где West, где East. Помогите, Даша, блять, запомнить, где есть, где вест, где есть, где вест. Ну, Мэриленд, 60... Я бы сказал раньше, 55-й пусть будет. 55-й... Ну, только что видел, блядь, где этот... Мэриленд, это считать? Мэриленд, это считать. А чё это в Мэриленде? Ой, вот, короче, Балтимор. Хера себе попал. Members of the Benevolent and Protective Order of Elks. A nationwide fraternal organization and a charitable society parading through downtown Baltimore, Maryland during the organization annual convention. Fraternal order. А как fraternal order по-русски? Типа братство? В какую бы, как бы в так какой вступить, да. Существует еще? Так, а год? Ой, куда раньше? Так. Китайская память сможет знать, может, свой в этой стране. У меня никаких социальных связей, я даже не знаю, как искать работу, поэтому что я могу организовать, блядь? I'm toast.

Следующая остановка Гитлер. Если смотрел Шерлока Холмса, вот такой клип получился на Тимашке, на клуб, это... Хотя где я недавно слышал про клуб молчаливых джентльменов, где приходят и молчат? Организуй мне уютный кино, я еще пытаюсь. Мне кажется, это не Германия, или это Германия? Короче, пусть... Ну, это что-то известно, ну что это?

на квадрат. Наверное. Это что, они вот через... Вон, ты через Украину перешли, да, тогда?

Ну, Мерлин. Mid 30s, street senior. Brüsselplatz in Berlin with the Kaiser Wilhelm Memorial Church in the background. Так приятно читать английский и все понимать, да, вот, прям облегчение, а то я тут пытаюсь читать House of Leaves, и, конечно, туговато местами идет. Многое гуглить слова приходится переводить, и даже слова это не всегда понимает, понять, что, блядь, имелось в виду. Прикольно выглядит. Покоцано.

0: An audience gathered to listen to the National Symphony Orchestra perform an Independence Day concert on the west front steps of the US Capitol during a period of restoration work on the building. Окей. Нет, не с другой стороны, это было с другой стороны. А где Белый дом тоже? Белый дом. А, понимаете. Ага. Так, последняя. Ну, раз в тему, давайте.
1: Мои беленькие, знаете, что я заметил? Когда я в Африке, да?
2: Вот Африка тебе.
1: Я без проблем встаю в 6 утра. Без будильника. И то я высыпаюсь. Я даже в 5 вчера проснулся в 5 часов. Больше спать не хочется. А я заметили, почему? Потому что тут реально воздух другой. Тут еда настолько натуральная. То есть они не кушают еда в супермаркете и так далее. Это для белых людей. Они кушают то, что они сами выращивают. Мясо натуральное. То есть живого мяса животные забрали, убили, отрезали, приготовили и продают. Понимаете, какая-то радость, это счастье. А африканцы пока этого не понимают. Все бегут в Европу, мы хотим в Европу. Нахрен тебе нужна эта Европа? А еще у них тут получается что? Курица. Сейчас Америка, Франция отправляет курица в Африке. А знаете, самая главная проблема у африканцев? Они думают, все, что приходит с Европы, с Америки, это охуенно. Извините за французский язык. Это лучшее качество. Но они не знают, что даже в Америке люди боятся кушать курицу, которую выращивают в какие-то индустрии. Но суть не в этом. Я хотел вам донести, что реально в Африке погода другая, еда другая. И тело как будто живет, знаете. Ходишь такой доволен. Стресса нет вот это подавление стресса, как в Швейцарии, например. Но тут есть проблемы, которые, например, невозможно решать, потому что тут политика все продажные. Хуже, чем в России. Вот хуже, чем в России. Но если ты белый человек, в Африке ты просто король. Потому что, опять же, они думают, так как ты белый человек, ты хороший человек. Потому что в школе, в университете, в лице они учат. Понимаете, они учат люди, что европейские – это ангелы на земле. Нужно их любить, уважать и так далее. Понимаете, то, что они учат детей. А когда приезжаешь в Европу…
0: Анончики, едьте в Африку, вас там все любить будут, поклоняться как Богу.
1: Европа и так далее, тебе показывают пальцы, ой, негры, ой, обезьяны и так далее. И учат все, что вот Африка бедная. То у них нету где поспать, где жить. А вот это что? Понимаете? Уважают обезьян и так далее. И учат все, что вот Африка бедная. То у них нету где поспать, где жить. А вот это что? Это что?
0: Ну он, конечно, показывает вперед, но мне интересно, что вот это вот слева, да? И справа.
1: Понимаете? Вот это что? Видите, вот люди живут, вот, да, вилла и так далее. В Европе учат им, что Леопольд 2 были человека, который спасали людей, который привез огромное богатство в Бельгию, да? Благодаря что? Африка. У него все компании были в Африке. Но как он забирал вот это все богатство? 10 миллионов людей он убивал. 10 миллионов людей. Ну, про него нигде не говорят, да? Просто говорят, что Гитлер плохой, а Леопольд 2, который сделал хуже, чем Гитлер, говорят, что он
0: что хороший. Такое Леопольд 2?
1: Почему? Потому что он не трогал евреев, да?
0: Так, вы не выбрали, так что будем смотреть, русское или японское?
1: А все, кто трогает евреев, они все плохие. Да, в таком мире живем. То есть, другие нации похуй, украинцы похуй, геноциды украинцы, идите нахуй. Но зато украинцы, они не евреи. Да, да, похуй. Только не надо трогать евреев. Леопольд 2 убили 10 миллионов людей. Они были евреи? Нет, идите нахуй, короче. Извините за французский язык. Вот в таком мире мы живем. А как дальше жить, блядь? Надо пиздовать в деревне, чтобы спокойно жить и не ебнуться.
0: Русское или японское? Выбор у вас. Русское или японское? Как вас сегодня странно много. Возможно, конечно, один из вас это вот видите, под новой уже личиной, уже не лесник, а возможно просто рандома. Если рандома, вы приходите еще, а? Вот, вот, в прошлый раз на киноэфир как-то совсем грустно было. Так. Фарчанков. Цени, что имеешь, лося, ты уже живешь там, где не ё... Но я ёбнулся, в смысле, я... Как не ё... Ну я ж уже... Я вот уже тут ёбнулся. Цени, что имеешь. Зуб не имею. На зубы. Дайте денег. Так. Или давайте что короче, то и выберем. Так, где название, не помню. Так, японское идет. 1:40. Как русское называлось? Ага. Русская идет 1:31. Мне кажется, русская пободрее, поэтому. Короче, давайте. Я за японский. Ну да, я уже видел, больше нету. Русская обычно. Ладно, так как голосуют за японское, то японское.

Ты зачем лесника убил? Ну, он не хочет долг погасить. У нас полгода таких вот неплохих стримов были. Все, полгода кончились, теперь задолженность нужно погасить. Все, веселье кончилось, все ходят грустные. Пока либо лично лесник не погасит задолженность, либо какими-то другими путями моя жизненная ситуация не улучшится. Ну, узкоглазый каждый стрим смотрит. Так чё, хули ты за русское не голосовал?

0: и да, да, напоминаю, что меня нужно покормить, задонатить, да, да. Мне еще нужно работу найти, но хотя бы, если хотя бы просто покормить, можете просто покормить.
1: Игеру на ё. Муда дакара.

0: 俺には借金84万円あった。
1: ジャギ、俺の名を言ってみろ。
2: おい、入った。絶対あの人のおかげだって。
3: そうか、
2: マジでそういう。
4: マシュネイエス。
2: 噂なんだよ、街で岸辺一徳に会うといいことある。
3: なんだそれ。
2: 本当だって。
3: 来たー、
2: 岸辺一徳。
3: 岸辺一徳
2: の力だよこれ。
3: これも。
2: そう
3: だ、これの力だよ。
2: あー、今日これで美味しいもん食べに行けるよ。
3: 何食うの。
2: 何食うの。
5: 愛に準ずる星、純正を持つ男、シン。
6: 貴様の執念、そんなものか。
3: やっぱりさ、何よ。
2: 考えてよ。
4: И вот тысячи, сотни тысяч, даже, наверное, миллионы вот японцев, проигрывающие деньги во всяких вот автоматах, всякой этой хуйне. И вот, ну, у них есть работа, у них есть социальные контакты, а у меня нету. Я хуже вот даже вот японцев, проигрывающие все деньги в игровых автоматах на тему Евангелиона.

0: それ私のカバンなんですけど。
1: え？あ、
0: 100万ぐらい入ってたか。
2: いや、
0: だるまがいっぱいと、なんだこりゃ。
2: 折れた天狗の花です。
0: ああ、天狗の花か。
1: おっ、
0: 花か。どう、似合う？
3: は？
0: 俺こういうの似合わないんだよな。お前さ、人のものを猫ばばしちゃいけないよな。
2: つけてたんですか？
0: ああ、人をつけるのは面白いよ。いいよな、食虫植物って。なんかドキドキしない？
2: 期限明日ですよね。
0: お前、ウツボカズラとモウセンゴケのどっち好き？
2: マグロ漁船に乗るとお金になるんですか？
0: いや、知らない。あのさ、借金返す方法が見つかったよ。
2: え？
0: お前が乗ればホモの親父に体を売らなくても済むかもわかんないな。簡単だぞ。
2: でもそれって
0: 犯罪の匂いがするが、犯罪じゃない。100万ある。これをお前にやる。
2: え？
0: その代わり俺に付き合え。
2: 付き合うって何に？
0: 東京散歩。
2: え？
0: 東京の街を散歩する。俺が行きたいところへ行き、お前はそれに付き合う。それだけだ。
2: バカにしてるでしょ。
0: いや、一応目的地は霞ヶ崎。期限はない。俺が満足いくまで歩く。3日かあるいは1ヶ月か。
2: でも
0: 東京を歩くだけで100万だ。何見てんだよ。
4: Что-то это мне напоминает. Вот кто-то кому-то вот приезжал и обещал вот деньги дать на лечение зубов вот за то, что с ним погуляют. Угу. Уклончиво, но вот, когда я соглашался, когда кто-то вот соглашался, он прямо говорил, что, сука, ты за это мне зубы будешь должен.
0: На, 悪くない 話だろ? 散歩するだけで 100 万.
5: なんだかとてつもなく嫌な感じがしていた。約束の時間を過ぎても男は現れなかった。やはり俺はからかわれたのか。
6: 八丈島清様、お孫様が井の頭公園口でお待ちです。繰り返します。八丈島清様、お孫様が井の頭公園口でお待ちです。
0: 昔はもっといい公園だったんだけどな。俺が来てホッとしてるだろう。
2: いや別に、あんまり遅いんで来ないのかと思いましたよ。
0: いろいろやることがあってな。どうだこの靴。
2: はっきり言ってダサいです。
0: 旅行の前日に床屋に行くなか、あるいは旅先でサングラスを買うなか。
4: Что дальше? Перехотел бы содержанка? Нет, я ж погулялся. Совсем очевидно кем, вот, вот. Правда, строго говоря, как бы я тогда еще не... Я еще не пошел лечить зубы, так что, строго говоря, я как бы не взыскал, не пришла ситуация, по которой бы я взыскал обещание. Но вот сейчас я именно собираюсь пойти вот мне нужно 50 тысяч, чтобы я пошел в больницу. Вот, пошел в стоматологию и вообще в больницу. Да, да. Погуляю. Ой, тут кто-то. Просто погулять, да. Погулял. Тут кто-то, видимо, не место не ставит. No homo, просто. Ты понимаешь, тебе... Ты думаешь, нет, не хватит. Ну, недавно обсуждали, но... По-моему, с тобой, если я правильно чувствую, кто-то, как бы, недавно на стриме ты слышал. Нет, не хватит, но я в бесплатную стоматологию, вот, на что хватит, на то хватит и как. Да, в бесплатную стоматологию нужно, вот, 50 тысяч, хотя бы чувствовать, что у меня какие-то деньги есть, чтобы начать. Одна анестезия штуку стоит.
3: На я.
7: こういうところの焼き鳥って死ぬほどうまそうな。な、お前にはやんないぞ。さっき俺が後悔した時にいらない人。
4: いや、ладно。Дополнить. Я думал, вот мне сейчас там мой единственный заказчик даст вот работу, и вот я, мне цель была до конца лета 50-70 штук собрать. Я думал, что вот он вот мне вот-вот даст работу, и вот-вот за лето я... За лето я нормально соберу. Я думал, он мне еще в начале июня даст, да. Вот сейчас я понял, что нет. Что все, блядь, работы от моего единственного заказчика не будет, и что мне делать, непонятно.
7: Да, видимо, сейно.
4: И что вообще такое? Осознание в какую... Пришло вместе с этим пришло еще осознание, насколько вообще я в жопе.
7: Но, блин, кушать мне то, а мог так удобно, как надо. Я по-моему, и понял.
2: Я, и есть.
7: Я так кушать, что у меня кинга кинга кинга не мелька, а?
8: А, чё-то!
7: Да, бочи-бочи, гога. ああ、そうだ。俺は福原愛一郎って言うんだ。

0: なんで歩いて霞ヶ関まで行くのか教えてください。
1: いやまだだ、話す場所はもう決めてある。
0: 今100万円持ってますか？
1: ほら100万。
0: 本当だ、一番落ちそうですよ。
1: いいんだよ、
0: 俺なんか気になるんですよそういうの。
2: 細かいなお前。いや。
3: Сколько миллион йен в рублях или в долларах? Это код внизу или не код? Какой-то кривой код.
4: 俺の話を聞くか聞かないかはお前の判断に任せるが、聞いた以上は最後まで付き合ってもらうぞ。
3: Интересная оптическая иллюзия. Не знаю, вам курсор видно, куда я показываю. То ли код, то ли дыра в камне слева. То ли какой-то сток. Это сток? Ха-ха-ха.

0: 大丈夫、最後まで付き合ってもらうぞ。
1: ты никуда от этого не двигается。
0: 大丈夫、最後まで付き合ってもらうぞ。
1: Какой кот? Теперь еще вопрос, это кот или это? Я по-моему, это... Ну вот, там дальше слив какой-то. Теперь мы никогда не узнаем, что это было.
2: なぜ霞ヶ関まで歩いていく必要があるのか。でも、今の俺はついていくしかない。
0: 遊ぶ金欲しさの犯行ってあるだろう。
3: え、
0: ほらニュースとかで言ってるだろう、遊ぶ金欲しさの犯行。
3: あれ子供の頃意味全然分かんなかったけどさ、今はよく分かるよな。大人になると分かるよな。
0: 亡き王女のためのババーン、ラベルだ。

0: сказал.
1: Друзья!

0: おい、お前さ、ほら、おい、なんとか言えよ。
1: いいです、いいです、大丈夫です。あ、いいです、いいです、いいです。
2: なんだのバーバー。
3: 下手なピアノで聴いてもいい曲はいいな。
4: はい。ええ。あ、なるほど。そうですか。あの、ご用件は分かりましたけど、私昨日廃業いたしました。はい。あ、その話はあの型がついてるはずなんですがね。では今ちょうど旅の途中なんで、これで切らせていただきます。失礼。
2: 廃業って借金取りやめたってことですか？
5: Насчет работы, насчет работы. Вот я думал пойти все-таки доставку. Ну, блядь. Я ни одного пешего доставщика не видел. Не видел ни разу в своем городе. Вот если бы вот я видел, что пешие тоже вот ходят, тут все нормально, я бы сразу пошел без... Не сразу, но мне бы куда легче было бы решиться. Но я ни одного пешего доставщика не видел.
4: Исре.
2: Хайгё это шоккин тори ямета ってこと ですか?
4: もっと大事なものをやめたんだよ。
5: А так я еще вчера должен был начать устраиваться в Яндекс.Доставку.
4: У меня в школе на что учишься, да?
2: Полицию.
4: Будущее, на что хочешь стать, да?
5: Сколько раз можно тебе школу за 1-2-3, у них там окно, как долго ты можешь доставлять, когда ты уложишься. А куда мне идти работать? Куда мне идти работать? Помоги, вот сосай, вот сосайте, вот. Support network. Вот вы должны вот помогать, да? Угу, устроите меня на работу.
2: Я, бетуни.
4: У меня в школе на что учишься, да?
2: Полицию.
4: Будущее, на что хочешь стать?
2: Я, бетуни.
4: 子供の頃将来何になりたいかって聞かれただろう。
2: ええ。
4: なんて答えたんだ。
2: 内閣総理大臣。
4: 熱っ。うわ。ちょっとなんだお前。う
5: わ。ミドアレ。На дереве. Растут помидоры.Не у кого мне одолжить велосипед. Понимаешь, ноль социальных контактов означает ноль социальных контактов.
4: ありえないよな。
6: バーカ、アリートじゃねえか。
4: そうですけど、なんかずっともう最悪ですよ。分かってねえな。お前は両親に捨てられて借金取りに追われてずっと最悪だったんだろ。こういうことから人生いい方に転がったりするんだよ。
2: どうですかね。
4: 何事もきっかけなんだぞ。
2: そりゃそうですけど。
5: Что на них написано, интересно? Здрасте, озвучки. А если бы пришел вовремя, у тебя была бы возможность проголосовать за русское. Мы выбирали между русским и японским. Вот на русском была бы русская озвучка. И да, Ты 1000 рублей, я меняю озвучку на русскую.
2: Угара-сан, ваке о ханасите курэрун дешо?
4: Оре ва хито о корошите кита.
2: Э?
4: Хито о корошита то иттан да.
2: Мэтэ.
7: Хонто но ханаси га кикитай то итта даро.
2: Даре о корошита ндесу?
5: Есть!
7: Неугода.
5: Отвратительное, конечно, наверняка, но 1000 рублей есть 1000 рублей.
7: Нинген-то аннани кантанни синюнда на. Дому?
2: Доку ты корошитан десу?
7: Зитаку но маншон да. Катту ките бунагуттара синде шиматта.
2: Даттара, сацужин нянакте, шогайчиши десу.
7: Ммм? どっちだって同じだろう。問題は俺が女房を殺してしまったということだ。もう分かっただろう。俺が霞ヶ関に行くわけが。
2: よ。
7: 勘の悪い奴だな。正確に言うと目的は桜田門の警視庁。自首するんだよ。
2: 自首するなら最寄りの警察に行けばいいじゃないですか。
7: どうせなら一番立派な警察にしたいじゃないか。
2: だけど。
7: お前は俺の秘密を知ったということだ。
2: なぜ歩いていくんですか？
7: 俺たち夫婦は二人で東京の街を目的もなくブラブラと歩くのが好きだった。
2: だから？
7: 老後はそうやって余生を送ろうと話してたんだ。だけどもうできなくなった。
2: 思い出の地を歩こうというわけですか？
7: それもある。
2: なぜ僕を誘ったんですか？
7: ああ一人じゃ寂しいからかもわかんねえな。
2: じゃあ僕じゃなくて。
7: ん？あれ？
2: え？
7: あの人なんだっけ？
2: え？
7: あの人だ。
2: ああ、あの人か。なんで指さすんですか？
7: 思い出せよ。
2: いやいや、名前は知らないですよ。見たことはあるけど。なんかテレビでこんなことやってるんですよ。
7: ああ、こんなことに。あ、分かった、岸辺ってことだ。
2: あ、あの人が。
7: なんで知り合いかよ。
2: いや、あの人街で見かけるといいことがあるって。
7: 本当か？
2: いや、分かんないですけど。
7: ちょっとつけてみるか。
2: 福原さん、本当早く自首した方がいいですよ。誰かに見つかって事件になってからじゃ情状酌量されませんよ。
7: どういうことだ？
2: 死体が発見される前に出頭しないと自首にならないんですよ。警察が事件を知る前じゃないと裁判で減刑にならないんです。
7: おお、法学部だけのことあるじゃないか。
2: いや、もうだから早く。
7: いいんだよ、死体が見つかったら見つかったらだ。俺は刑が軽くなるから自首するんじゃない。

0: あの八幡様は何か思い出の場所なんですか？
1: 女房と初めてキスをした場所だ。なんだお前。
0: あ、いや、
1: だったら笑うな。お前は初めてキスしたのはいつだ？
0: 小学校の時。
1: 小学校？
0: 近所の女の子に好きだって言われて。
1: 自慢？
0: え？
1: 今の自慢？
0: いやいや、そういうわけじゃん。まあ真似事ですから。本格的なキスは高校生になってからです。
1: どこでしたんだよ？
0: カラオケボックス。
2: え、ちょっと何やってんすか？
1: なんかムカつくんだよ、そういうの。
0: まあそうですよね。
1: だろう。うん、ああ、やっぱりこの辺はあんまり変わってないな。
0: 前はよく来てたんですか？
1: 女房と喧嘩した時には大行地を食いに来た。
3: Как же хочется погулять возле храма в Японии. Ну, раз вы полудохлы, раз вам сказать нечего, то повторяю вопрос. Почему животные обычно сверху темные, снизу светлые окрас? От рыб до оленей. Смотрите на оленя. Так, я не знаю, что такое. Вот почему брюшко светлее, вон прям светлое явно брюшко. Вот почему? Почему?
1: Да.
0: Надо сказать.
3: Тут. Да, вот только дворником идти, да? Не хотелось бы. Это еще не в моем городе.
4: いらっしゃい。
1: お行事2つ。
4: はい、わかりました。
0: 奥さんとよく来てたんですか？
1: まあな、女房。
3: Ну, кстати, так как обсуждение кино мало, хотя по мне оно ламповое, то мы будем еще дольше смотреть кино. Давайте погуляем по городу Дмитровску. Там прям как в Токио, наверное. Нет, Панаракурт. Только с... Где он относительно Орла-то хоть? Ничего, задонатьте на экспедицию в город Дмитровск, где... Ну, ясно, ехать часа два. А, ясно. Ну, только два фото вот с дронов. И где там подметать-то? Я не вижу многоэтажек. Такое. Не, сюда бы в экспедицию, наверное, не хотел, скучно. Нужно в какой-нибудь Перц, но такое, чтобы там были хотя бы районы с многоэтажками.
1: То 喧嘩した後にさ、食べに来てたんだ。
0: え？
1: 喧嘩するだろ？で、2、3日口聞かなかったりするじゃないか。謝るのもなんか照れくさいしさ、きっかけがないだろ。
0: うん。
5: どちらかがお行地を食べに行こうって言ったら喧嘩は終わり。
6: 明日だ、小屋行き。
0: なるほど。
5: お前何ニヤニヤしてんだよ。
2: いや、だってお
7: い、おふくろ。
8: はいはい。
7: ちょっと何や。
8: 今、お客さんだから。
7: 早くしろよ。
8: お待たせしました。
2: おお、これこれこれこれ。
9: 変わりませんね。なんでいいすか、人は。
2: な、так, где у кого было, вот, вот, а где? А ее, ну, не вижу там Г, но понятнее не стало.
9: Говори, мазен, не.
8: Ма.
7: Мама! Ай, сюда, боге!
5: Ой, ты. Катенай, боле, кана.
0: さんはこの…
7: 俺はよ、用があるからよけんだよ。よけんじゃねえよ。

0: せっかく来たんだからこの辺に会いたいやつとかいないの？
1: 別に。
0: ああ、その小学校の時お前のこと好きだったやつ住んでないの？ヒスの真似事した相手。
1: さあ、もうだいぶ前ですからね。
2: バッキラこいつらをやじるよ。おりゃやめろって言ってるだろ。
3: あいつの親父のおかげで俺の家庭はめちゃくちゃだ。
2: 何があったの？
3: こいつの親父、俺の女房に手出してんだよ。
2: いや、だけどさ
3: 悪いことしたな。大丈夫かあんた？
4: いや、まあ
5: 畳で殴られると思ったより痛いよな。
3: ああ、畳で殴られると思ったより痛いよ。
6: Ну, а я не только жену вот свою бил и сдаваться в полицию хочу, а еще вот у меня недавно рак легких обнаружили, мне неделю жить. А еще я дочку босса якудзы выебал, и вот теперь за мной охотятся и меня скоро убьют.
3: А, атта, курда. Мусуме но Наоми не аттара, мио на какой-то катик на ты, суть тебе.
6: Анимешники, просыпайтесь, блядь!

0: Что это такое? Почему Брянской области? Что ФПС? Почта. Окей.
1: О, нанда. Нанно косплея.
2: Сунгэйо Шиар. Икебукуро Яктенкай но Иморито.
0: Где же анимешники? Где же анимешники?
2: Тебе.
0: Решили все слинять? Как-то в начале эфира люди были. Люди были. Да даже вроде бонусные. Где же они сейчас?
1: А, сока, сока. Нарухода.
2: Нандака, тошино итта каменда на.
1: Тошуа 66 дага, косплея.
0: Косплея все возраста.
1: Нэнде сэнгэ ванай, чотто асэ кайтанде, локкае таури о тори никунча иже.
2: Нитэнэйо, сонна кото. Наоми-сан.
0: Анимешники, из какого это аниме? Не, если я остался тут с одним Сырчаевым, то я вырубаю нахуй. Ребята.
3: Судескино.
2: Ануса. Коицу ни миобоэ най.
3: Э? Аре? Мощкаште, Фумия-кун? Ааа. Уссо! Обойтеру! Ано Фумия-кун дешо? Лакостено полушатс но Фумия-кун дешо?
4: Шоугакко 5年 но токи, отанжоу-кай га хаятэйта. Минна де презенто о мочиотте, отанжоу-би о иваву но да. Фудан, оре ва отанжоу-кай надо ни обареру кото га накатта га, Наоми ва хажимете коэ о какете курета. 正直, 俺は嬉しくて たまらなかった.
0: При чем тут лесник? У лесника вот лесник же 2 через 2. Лесника все у лесника все равно сегодня работа. Господа.
4: その頃, なぜか ワニ の ラコステ の ポロシャツ が 流行っていて. 俺は何としても Наоми に 白い ラコステ の ポロシャツ を プレゼント したかった. しかし、当時ラコステのポロシャツは妙に高くて、子供のお小遣いで買えるようなものではなかったので。

0: Нет, я ускоряю уже. Ускоряю, чтобы...
1: その男ってどんなタイプだったんですか?
0: Чтобы компенсировать тухлых зрителей.
1: なんでだ? Я? Бетлини?
2: О! Каме! Душа!
1: О, алло! ちょっとさ...
2: А? え、そういうことかい。うん。ほら、おい、仮面、おい。おお。あ?

0: 結局ナオミは警察に行くことになり、再会は終わり、しかし俺は最悪の偶然と向き合う必要があった。
1: Фильм лучше, чем я ожидал, но все равно тухлое. Ну, ты... Мне ж... Кстати. Не, сначала он был лучше, чем я ожидал, как мне показалось. А вот сейчас именно примерно такой, какой я ожидал. Человечество стухло. Нет, Сычаев, лично ты.

0: Про фильм я говорил, когда ты шел в туалет.
1: Фукара-сан.
2: Ну да.
0: Чем вы в этом туалете занимаетесь по 15 минут?
2: Нанда, Игинари?
1: Я... ...見たいんです. Фукара-сан-но-оксан-но-ханаши-о-кийтэ-ручи-ни-митаку-наттан-дес.

Анимешники, ну и хуйню вы считаете. Хотя ладно, неплохо. А почему там 95? Что такое 95? Я не знаю, в каком тоне это читать. Не помню. 7 декабря 1941 года японский флот в составе 6 авианосцев Акаги, Кага, Хирю, Сорю, Сюкаку и Дзуйкаку, а также 2 линейных кораблей Хэйи и Киросима появились на траверсе острова Охау на Гавайских островах. Первое ударное воздушное соединение насчитывало 50 истребителей Zero, 40 торпедоносцев и 81 пикирующий бомбардировщик. В итоге этого налета 4 линейных корабля американского флота было потоплено. Ha ha ha ha ha ha ha.

Вот был бы, жил бы я в Москве, мог бы снимать Арбан, да.

Ну, вот так же за уличным музыкантом вот можно пойти, как вот такие фрики действительно вот на Арбате вот и на аналогах есть. Ну, фрики или просто уличные перформеры. Вот, и ходить.

0: Правитель перестройки одобряет перестройку. Дальше не помню. Правитель кому... Я какие... не помню.
1: Яксоку но башо ни Фукухара ва инакатта.

0: И кино лучше, чем я думал, да.
1: Почему ты как-то
0: детектил киоте? Да Киото от Токио, конечно, далековато, да?
1: こんなに必死になったのは何年ぶりだろうか。小学校の時、親父がいなくなったあの日以来かもしれない。

0: Нет, у того был точно. Если это был кот, то у него был совсем другая краска.
1: То са, тоги-доги, нечиоби но сайшую басу ни нотте са.
2: Назе десу?
1: Сабишку наритакатта кара.
2: Ваканнай ю на.
1: Зецмио ни...
0: Я не помню, чтобы еще где-то кошки в этом фильме мяучили. Не видел мяукал. Да, я увидел, что он мяукал, но это как бы не означает, что мяукавшее было в кадре, потому что все равно слишком статичный, не двигается, в странной позе лежит. Возможно, как бы задумано, вот по задумке режиссера, вот коты должны были, но как-то... денег на усидчивых котов или котов искусственных двигающихся не было, вот поэтому только коты искусственные не двигающиеся.
1: Миобо то са, тоги-доги, ничиоби но сайшу басу ни нотте са.
2: Назе десу?
1: Сабишку наритакатта кара.
2: Ваканнай ю на.
1: Зецмио ни сабиши ин да ё. Ничиоби но сайшу басу. Сабиши то отагай итоушику омоттари суру даро. Ору тачи ва суки ттею кимочи даке на таэль де ишо ни кураштета кара са. Суки ттею кимочи ва сури херу даро. Дакара са. Омай митай нано демо са. Мусугон ирэба сонна кото накатта ин даро гэдо.

0: あのさ、
1: え、
0: お前どう思う？
1: 何が？
0: こういう町の時計屋ってさ、どうやって暮らしてんだよ。心配になんない？
1: え、時計

0: 近福原さん見ないわね。
1: どうしたのかしら。
2: Да вот, вот там, почему-то краем внимания, но хвост я, краем внимания я заметил хвост. Это же кот. А он, да. Нет, это не кот. Окей, действительно, где кот? Был? Подушка. Миук слышала, Миук где именно был? После ягодиц. Хорошо, где кот? Где кот? Почему-то запомнил, что где-то был хвост, но, видимо, хвоста, блин, не было. Где кот?
0: お母さん見ないわね。
1: どうしたのかしら。
3: まだ痛いんですか。
4: 痛いよ。
3: まあじゃあゆっくり寝ててくださいよ。
4: まあな、遅いな。ねえ、ちょっと何やってんの。
1: ちょっと待って
4: よ。女は準備に時間かかるよな。
3: しょうがないんですか。
1: ごめんね、もう一分ね。
4: もう一分って、さっきもそう言ってたぞ。
1: 今度は本当に一分。
3: なんすかね。
4: ミスター G じゃないか。
3: あ、ミスター G か。
1: お待たせ、お待たせ、お待たせ。
4: なんかな。
2: ミスター G って。По-моему, я, наверное, понял, про кого одни, но он вроде не мистер Т. А, он именно мистер Т, окей. Именно мистер Т.
4: Нанька нам
1: А, сода. Может, это таке.
4: А, нани яттенна, я мата макру на.
3: А, гвиде. Не-не-не, вкалька. Харигане хангао, атамани хамеруто, кубига сизенни мазите шитамашта.
4: なんだそれ。
3: いや、クリーニング屋の針金ハンガーをこうやって頭にはめると自然に首が回るんだって。さっきテレビでやってましたよ。
4: うん。
1: 待てて待てて待て。
4: 遅いよ。
1: いや、炊飯器の予約をしてなかったから。
4: 出かけるって言ってから何分経ってるんだよ。
1: だってしょうがないじゃない。
4: 俺嫌いなんだよ、女が出かけにグズグズしてんの。待ってるんだぞ。
1: え？だってあなたは行かないんでしょ。
4: ああ、行かないよ。
1: だったらなんで怒ってんのよ。
4: まあまあ、そうだけどさ。
1: ね。
3: はあ。
2: マリーナ。Как Марина по-английски? Разберем.

0: あ、本当だ。
1: Ну что, ребят, ищите вешалку, ищите вешалку, и вот надевайте, надевайте, как показано в фильме, чтобы проверить эффект, эффект вешалки.
0: Арена.
1: Есть ли у меня вешалка? Есть ли у меня вешалка? Ну типа пасть не налезет. Не налезет. Вот это не. У меня все такие, что не налезет. Схожий эффект. Не знаю, насколько схожи, у меня вспомнился эффект автобалансировки линейки. Линейку я тоже не найду, да? А, линейку я тоже не найду. Где просто любое похожей формы должно найти. Не была линейка. Ну вот теперь вы не узнаете об эффекте автобалансировки линейки. Я нашел транспортир. Такая линейка с роллером. Нашел транспортир. Чертежная бумага лежит. Лет 10 уже. Института надо выкинуть, наверное.

0: Все.
1: Я только деревянные? Нет, но пластиковые они... Они... Не так хорошо гнутся, они сломаются. Да, они недостаточно большие. У тебя одного.
2: Он туда.
3: Конничива! Обасаймасу!
2: Аре?
1: Ай!
2: Ай!
3: Маки-ко-сан но го-шужин десу ё на.
2: Э?
3: А, хай. Хаджимемаште, Фуфуми десу. Хай, хай, яппари соуда. Озамашимасу!
2: Я, са, а.
3: Коре оти-сан дешо?
2: Со.
3: Не, Истанбулってどんなところ?
2: Э?
3: Аре? Истанбулに行ってたんですよね?

Это напоминает мне о одном треке из саундтрека игры. Как это называлось-то? Ну, Сплатун, с Nintendo Switch. Вот об этом замечательном треке.

0: 歌なんですかね。
1: さあ、いつも歌ってんのよ。
0: 変わってるよな。
2: それよりいい加減にしろよお前。なんで

0: 意外といけるわよ。
1: でしょ。
0: うん、美味しい美味しい。フミヤもやってみなさいよ。
2: やだよ、フミヤはちょっと臆病なところがあるからな。何でもやってみたらいいじゃない。
1: そうだよ。
3: あ、ちょっと
1: 食べてみ食べてみ。
3: 本当に。まずいよ、これ。何これ。うわ。
1: ねえ、そんなに大げさね。
3: あー、もう。
1: あ、おじさんもやってみれば
4: いい。おじさんはいいんだ。
0: もう、おじさん、フミヤのこと言えないじゃない
1: んだ。ね
4: え。大人になってそういうものはいらないんだ。
0: どうだよ。うん。
5: 実際のところ、そんなにまずくはなかった。ただ、なんとなく大げさにしてみたかった。
6: お前、アリって知ってる？
7: 知らないよ、父さん。
6: お前さ、言っとくけどな、お前のそのお父さんっていうのは超不自然だからな。
7: いや、俺お父さんか呼んだことなかったから。
6: あ、そっか。あ、まあ気にすんなよ。
7: いや、もう何でもいいですよ。
6: でさ、さっきフフミに教わったんだけどさ、アリ、どう？
7: バカ親父。
6: ああ、今のリアル。そうだ、親父って言えよ。今なんかすごく親父っていう気がした。
7: あ、そう。
6: 明日から親父って言えば。
7: あ、じゃあそうする。親父親父親父
6: リアルリアル。
7: 親父
8: 親父。
5: 笑いながら俺は福原に自
9: 首をや
5: めるように言おうかと考えていた。
8: 親父。
9: Такая лампота, что даже грустно. А жена лежит, разлагается.
10: Я, куча же.
11: Куча надо.
6: やっぱりこっちでいいんじゃない？
10: そうですよね。
11: うん、もう友美さん当てにならないからってね。
10: あ、何でしたっけ？
11: さっきの話。この間西荻の商店街に行ったのね。
10: へえ、珍しい。
11: いつもスーパーばっかりだからね。ふと歩いてると美味しそうな魚屋さん見ると店先。
9: でちょっとなんか悪いにはちょっと спутывается。Ладно, нет, у меня все, у меня все равно недостаточно длинные волосы, ну-ка, на ноге. Окей, я пытаюсь сделать муравья. Вам даже это слышно, как я пытаюсь сделать муравья. Ну, в принципе, у меня должны быть не короче-то волосы на ноге, чем у японца.
11: Синсенна асари. Атаси ва не, асари га дайски нано, не? Де, као то мотте, ожи-сан ни ханаши какеруто, соно ожи-сан но ханаши га нагай-нагай. Соко но чушайжо мото мото нанда да, а соко но акичи ха окшион га тацу да но, нанда кен да тте.
6: Я, демо, соле га шитамачи но коммуникейшон нан жа най но?
11: Ма, не, нинжо ару току то, прайдо но ару шоухин.夕暮れの町の小さな魚屋さん、いい顔ねと思って家へ帰ってアサリのお味噌汁を作っていただきます。
12: ジョリ、なんだこれ、砂抜いて出んのかよ。ジョリ、喋ってる暇あったら砂抜いとけよ。ちょっと
7: 砂抜いてなきゃダメですよ。
13: まったくだよ。そこ突き当たって左ね。
14: ただいま。
15: おかえり。
1: ねえ、牛乳に塩ほんのちょこっと入れるとコーヒー牛乳になるよね。
13: え、知らない。
15: ほら、いや、ほんとだって。ちょっと飲んでみ。
13: え、なにこれ、まずいよ。
15: でしょ。
1: なんかほんの少し甘くならない？
13: ならないよ。
1: 舌がおかしいんじゃないの？
0: あ、フミヤ、そこの人参取ってくんね。
7: あれ、何やってんすか？
0: あれ、 今から煮込んだら美味しくなるから。
7: え、カレ
14: ー？そう、おじさんがどうしてもカレーが食べたいんだって。
2: ねえ、あとどれぐらい？
0: そうね、あと2時間ぐらいかな。
7: え、カレーなの？
2: そう、なんかそろそろカレーが食いたいなって。
7: そんな、
14: あれ、ふみはカレー嫌い？
7: え、あ、まあ、
14: え、私カレー嫌いなんて初めて見た。
7: そっか。
15: どうかした？
7: はいよ。
9: Что, когда будем еще смотреть кино, и что вы будете, вот, какое нетухлое кино вы хотите посмотреть на следующем киноэфире?
0: Але, чатсуне га най я.
2: Иру но ка сонда мон.
9: И еще вопрос, когда мы будем играть, когда мы будем пробовать играть в Гоблин Америка? Мы так, там еще в Early Access, мы так, попробуем на вкус, куснем, это не будет какими-то, да, пару часиков понадкусываем, может быть, три.
0: А ли или ной, то очень кананай, ну ё. Фуми, а катэ ки бэн, а?
9: Гоблин Америка – это как Cruelty Squad, только Гоблин Америка. Счастье, что я не
5: знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не
9: знаю. Гоблин Америка – это как Cruelty Squad, только не иммерсив сим, а бумер шутер.
5: Но, вкуа.
9: Ну, не бумер, мувмент шутер.
5: Потецмонаку хаккири ятте куру. Орева коно мама чацуне о мотте докока ни... ...ってしまおうかと考えていた。考えていた。

Реквест от того, а ты будешь не тухлым, если я поставлю этот реквест, потому что... А, ну... А ты точно будешь не тухлым? Нет, хорошее кино. Сырчаев не будет орать, что уже смотрели. Я вроде бы его не смотрел. Это Альсер Алпоя. Не, можно в следующем посмотреть.

На американских горках не странно. А вот 10 мужиков в ванной, вот это вот в одной ванной 10 мужиков в одной ванной, а что он не прогружается? 10 мужиков в одной ванной, вот это вот странно.

0: なんだよ。
1: А вот со мной никогда не погуляет якутца и даст еще миллион в придачу, нет. Только яйца. А где титры?

почти. На. Ну и во-первых, видите, не якудзу, во-вторых, даже 50 тысяч на зубы не дал, не то что миллион я. Да я помню. Да и жена так и гнила, жена.

Это Сри-Ланка. Свежее фото. Смешно, где я не мог найти Таиланд? Ай, блядь, правда. Знаете, мне интересно погулять по Сри-Ланке. Быстренько. Где Сри-Ланка? Какая капля? Коломбо. Не Гомбо и Коломбо. Ух, как. А какой у них язык? Да, это вроде похоже на вот на то, что в Таиланде, нет? Сри-Ланка. Сри-Ланка. Сенегальский. Сенегальский. А как письменность выглядит? Ага. Ага. Куда еще сходить? Что-то везде одинаковые перты. Везде экстраполяция по трем точкам. Ну, так не могу. Или так, как будто такие рейсинг. Правда одинаково.

На удивление одинаковое. Вот, вот. Хорошо, наверное, чтобы вот спутниковые тарелочки есть. Не, ну правда, а где... Где торговый центр? В общем, все отмаплено, на удивление. Обычно в таких городах не очень отмаплено. Ох, как хорошо-то. Че там продают? Software Solution. Unlocking или Including? Unlocking. Вон там айфоны продаются ворованные. Ну, выпейся. Мне прям интересно найти хоть какое-то... Где рестораны? Вот это вот по-другому выглядит немножко. Колониалистов заставили. Я запомню Шри-Ланку. Вот какие-то молы. Я только что тут был. Что ли? Окей, это вот... Тут помещики, капиталисты, видимо, живут, да? Не знаю, но мне что-то прям в Москву не компьютится. Какое-то аномальное это Шри-Ланка. Вот. И единственный, наверное, ресторан на весь остров. Ага, люминальная. Надо в эту... Надо таймгейсер доиграть, но мне что-то я прям увлекся. Главное – достопримечательность. Форт. Окей, где еще есть молы? Окей, вот гостиница. Вот какая-то гостиница с лучшими оценками. Это гостиница с лучшими оценками. Бассейн. Lighthouse Community Pool. Бассейн. Ну вот где-то там, видимо, бассейн, да. Что-то вспомнилось, я вот тут вот гулял как-то довольно далеко, случайно. Вот иду и как-то смотрю вокруг цыгане, вокруг люди, похожие на цыган. Вот прям сплошь люди, похожие на цыган. Смотрю на обозначение улицы. Улица Цыганская. Буддийский храм.
Не только муслимы, есть еще и буддисты. И говорит, неплохо. Буддийские храмы. Кстати, вот в какой религии лучше шрайны? Ну, у католиков все-таки всякие. Ну, потому что католики богатые, есть отгроханные всякие. Ну, на втором месте, наверное, буддисты-синтоисты. Шиганава Бич. Ну-ка, вот это что такое? Шри-Ланка считается туристическим местом? Где все места для туристов? Ох, блядь, крутой мост. Вау, тут прям круто. Я бы, конечно, ссался и срался через него идти, но я б сходил. Медленно. Длинный мост. Длинный.

университет. Школа, на самом деле. На острове. А эта школа какие вот дома обслуживает? Вот, вот школьники через тот мост ходят. Хочу на Сри-Ланку. А вот с дронов фото на Google картах есть-то вообще? Буддийский храм на острове 10 на 10 метров. Меня заинтересовал вопрос, какой самый длинный мост, но такой, чтобы он был небольшой по ширине, то есть отношение самый. Нейронка меня поймет. Ты бы на собаку посмотреть сходил, да, да. Еще нет. Яньшуанский виадук. Ну, блядь, я хочу, чтобы она вот прям не автопешеходная, Скайбридж, Чехия. Пешеходный мост надо было спросить. Thank you. Ну, блядь, мы нашли бридж гиппопотама, мы нашли хиппопотамус бридж зато, ребят, ну, блядь, ну, нет, зоопарк. Где я хоть? Где я? Сейчас. Завет.

Какой же она слаба у меня. Чё ты тут делаешь? Кино закончилось. Да, какое же нудное слабоумие, сказал Анон сам себе, забивая гвоздь в руку.

Куда они? Ну, я считаю, это знаменитые советские очереди за хлебом.

Она ради всех тех, кто держит. Guests walking across the cobblestones of Bakats Square in Budapest. Когда я... Какой... В десятый раз спрашиваю, какой язык в... Ангария, Венгрия, хотел сказать Болгария, это Венгрия, я не могу запомнить, что Ангария, это Венгрия, ребят, блядь, как венгерский там язык, блядь, during the wedding ceremony, какой год, 58-й, близко, о, ну, нет, мексиканский, итальянский флаг.

0: Boat sailing through Venice for the Regatta Storica. Что такое Regatta Storica? Regatta Storica, historic, неважно. Неважно. Год, да, да, да, colorized. Венес. Ну. По Венеции гулять. Это же.
1: Ты какой-то стример, который геогейсер стримит.
0: Окей. Не. Наверное, мемчик в том, что это не Бостон, да?

Ну, наверное, не... Не Китай. Бостон 1026. Ну, так и это Бостон. Окей. Видимо, это старточка. И последнее. И последнее, и я заканчиваю. Только 5 минут назад тут было несколько живых, а уже 0 живых. А нет. Это мог бы быть ты в клоунском парике, если бы включал вебку. Нет, я бы не мог это быть, потому что у вас нет денег, чтобы билборд арендовать. Ну а какой это язык? Немецкий? Я бы сказал, что это хорошо хорнбловер. Не это. А почему? Чуан! Синяк. Синема на каком-то языке. Нет, все-таки это не Америка. Ну, блядь, кажется, что Германия, что не Германия, так и Нидерланды. Датский либо шведский. Ладно. Тогда Данмарк. Какая столица Данмарка? Копенхаген. Я был прав, таки Нидерланды внезапно. Crowd gathering around a tram collision. И они въебались. Прикольно. А как они въебались? Трамп коллежен Денмарк и Амстердам during early 50s. О, Street View я забываю тыкать, можно смотреть, как это сейчас выглядит. Есть трамы все еще, троллейбусы? Вроде есть, он пути есть. Собянин не добрался. Собянин вроде закрывал трамвайные пути. Так, а можно заново, чтобы я быстренько посмотрел? Тут нету Street View. Может, просто не было, поэтому... Вот тут есть Street View. Они сюда в очереди стояли? Ну-ка, вычислить, в какое здание они стояли в очереди. Что оно тут выглядит как будто куда шире. Не очень понимаю. Ну, это, наверное, вот эти вот здания тут. Да, вот узкая. Ока, то есть... О, вот, точно, видно. То бишь, они вот туда шли. Ну вот, на свадьбу же, да, вот, они на свадьбу в церковь шли. Во. Пиздец, детектив. Ну, а тут почему смотреть ее нет? Все.
Приходите на похороны.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, творото. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Третье.
0: Третье. Августа.
1: Августа.
4: В Москве час ночи.

0: давайте спросим у диджеев радио Non-FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Non-FM, мы работаем для вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
0: Третье.
3: Третье. Августа.
4: Августа.
5: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

Не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
0: Третье.
3: Третье. Августа.
2: Августа.
4: В Москве 3 часа ночи.